Это дань всепрощающей юности, небесумой, но полной тревог. Это верх человеческой глупости пытаться объять небосвод. Это пафос вечных вопросов в надежде на призрачный куш. Нет, это всего лишь предсердие гимном отравленных душ.

just to umbrella. Можно пить дел, кто нельзя по ночам, я перестал удивляться подобным вещам.